духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной облачился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи из зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горние ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябание. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословый, и лукавый, и жало мудрое змеи в уста, замершие мои вложил десницею кровавой.